0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Памеры социальных выплат выросли у Беларуси после чергового повышения бюджету прожиточного минимума, поведомляя Ньюсбай. У приватности изменились узростовые доплаты до пенсии. Для белорусов до 79 годов амаль 100 рублей. Коли у пенсионера есть инвалидность первой группы, сумма вышейшая, свыше 230. Для тех, кому уже исполнилось 80, памер доплаты складе 199 рублей. При инвалидности 265 рублей. Каля 5,5 тысяч молодых специалистов сёлета працаўладкуюць у Мінскай вобласці, паведаміў старшыня Мінскага аблвыканкама Алексей Кушнарэнка. Большасць з іх будуць працаваць у сферы адукацыі, аховы здароўя, сельскай гаспадаркі і прамысловасці. Як падкрэсліў губернатар, спрыяльныя ўмовы для маладых спецыялістаў у нашай краіне створаны на ўсіх узроўнях, ад арэннага жылля і вопытных настаўнікаў да пэўных сацыяльных гарантый і прэферэнцый. Федерация профсоюзов открыла прием заявок на республиканский молодежный конкурс «Муралов об человеку працы». Принять удел в проекте могут молодые люди во возрасте от 14 до 35 годов. Свои эскизы необходимо дослать у областные филиалы организации до 1 вересня. Отбор будет проходить у два этапы. На финальном республиканском узровне журы вызначит 7 переможцев, которые отримают гоноровые дипломы и грошовые выплаты. Праваахоўнікі затрымалі 23-гадовага замежніка, які прыбыў у Беларусь для ўдзелу ў злачыннай схеме, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. Адзначаецца, што двое пенсіянераў з Магілёва сталі ахвярамі тэлефонных аферыстаў. Яны перадалі мужчыну сямейныя зберажэнні ў агульнай суме звыш 80 тысяч рублёў. Аператыўнікі затрымалі кур'ера, распачата крымінальная справа за махлярства. Іншаземцу пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Местами по краине пройдут короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Температура по ветра от плюс 23 по полночным заходе до плюс 36 по полдневым усходе. У областных центрах у день шакается. У Гродне плюс 23-25, у Витебску 24-26, у Бресте 26-28, у Могилеве 29-31, у Гомеле 33-35. У столицы плюс 26-28. Пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Генеральное консульство Беларуси у Красноярску и Новосибирску откроются в листопаде, поведомили у Совете министров. Доручение об финансовании расходов накировано профильному министерству. Аналогичные установы сюлета открылись у Казани и Уфе. А кроме того, как заявил министр замежных справ Максим Рыженков, реализуется решение об открытии трех отделений российского посольства у Витебску, Гомеле и Могилеве. Дни белорусского кино проходят у Томску, поведомляя Ньюсбай. У программе 6 фильмов белорусских режиссеров, сярод их классные «Переломный момент. Одно на двоих». Киностужки демонстрируются на летней эстраде Томской филармонии. Их авторы Кирилл Халецкий и Алина Турова представят свои проекты особисто. Глядачов чекают не только прогляды, але и открытые дискуссии с режиссерами. Российский форвард Сергей Калинин подписал пробный контракт с Минским «Динамо», поведомили в пресс-службе хоккейного клуба. Спортсмен примет дело перед сезонной подрыхтовцы «Зубров». Калинин мая богатый опыт выступления у континентальной хоккейной лизе и на международной арене. Провел 748 матчей, у яких заработал 236 баллов. Ранее он выступал за «Авангард», «СКА», «ЦСКА», «Трактор» и «Витязь». У составе московского клуба Калинин стал уладальником Кубка Гагарина. Супрацовники Дзяржаўтаінспекцыі перайшлі на ўзмоцнены рэжым службы. Да контролю на трасах дадаткова прыцягнуты экіпажы спецпадраздзялення «Страла». У фокусе ўвагі выяўлення нецвярозых вадзіцеляў і пешаходаў, а таксама праверка месцаў масавага адпачынку. У сувязі са спякотным надвор'ем кіроўцаў заклікаюць браць у паездку ваду, неабходныя лекі і сачыць за самаадчуваннем. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Местами по краине пройдут короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Температура по ветра от плюс 23 по полночным заходе до плюс 36 по полдневым усходе. У областных центрах у день шакается. У Гродне плюс 23-25, у Витебску 24-26, у Бресте 26-28, у Могилеве 29-31, у Гомеле 33-35. У столицы плюс 26-28. Пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для тебя.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутные гитарные рифы, натхняльные тексты и нестримная энергия сапраўдных рок-хитов станут вашими спадорожниками на ближайшую годину. Робите гучней и заставайтесь на хвале радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

21 градус тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Местами по краине пройдут короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Температура по ветру 23 по полночным заходе до 36 по полдневому сходе. У областных центрах удень чакается. У Гродні 23-25, у Витебску 24-26, у Бресте 26-28, у Могилеве 29-31, у Помері 33-35, у столице до 28 градусов тепла без істотних опадків.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Алексей Гаршанёв. Кукрыніксы. Наследие. Концерт с симфоничным оркестром. Сам музыкант был вельми уражены этой программой. Гэты запис – сапраўдны цуд, кажа Гаршанёв. Тут песни гучать деликатней и монументальней. А еще есть отчуванне паветра и полету. В основе лежит мелодия, а головная дзеючая особа – симфоничный оркестр. Гэта свято для нас. Феерия. Я улюблены у гэтай аранжировки. Сапраўды, сам гурт Кукрыніксы симфоничны по своей сутности. Бо у основе яго материалу лежит готичная эстетика. Вельми органичная для таких аранжировок. Протягиваем отрымлівать асалоду, вяртаемся на концерт.

0: Rock Life по-русски.
1: Rock Life по-русски. Алексей Харшанёв. Кукрыніксы. Наследие. Концерт с симфоничным оркестром. Гурт Кукрыніксы стал одной из самых знаковых групп на рок-сцене. Нават не глядячи на то, что Алексей Харшанёв распустил коллектив, их песни слухают, ведают и любят тысячи прихильников по всем свете. Коли люди прониклися этой творчестью, коли знайшли у гэтым нечто свое, аккуратно дыхают на его, як на свечку, значит, гэта магия. Так казал музыкант. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по жити только якостная музыка.

В области краткочасовые дожди и навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей местами слабый туман. Ночная температура по ветру от 9 по полночным заходе до 21 по полдневому сходе. У день от 23 до 33 градусов. У областных центрах у понеделок у день шакается. У Витебской Гродне 24-26, у Могилеве 26-28, у Бресте 29-31, у Гомеле 30-32. У столице у ночи 12-14, у день до 28 градусов тепла без опадков.

0: радио «Столица».
1: Ведаете, тяжко было уявить, что после ходины гучания у меня в голове все не смешается в одиную гуковую массу. Одна композиция «Tears of Clown» затекала слых галоным чином своим незвычайным ритмичным малюнком у початку, а затем и своей припевной часткой. Диккенсен выдает череду таких приемных мелодий, якія сапраўды зачаровывают. Особенной уваги заслуговывает гитарное соло с характерными эффектами и шчыльными, ледь шурпатыми приемами. Яны надают и без того винтажному гучанию додатковые оттенки, робят гук больш живым. Дарэчы, Iron Maiden присвятили эту композицию актеру Робину Уильямсу.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Алексей Гаршанёв. Кукрыніксы. Наследие. Концерт с симфоничным оркестром. Сам музыкант был вельми уражены этой программой. Гэты запис – сапраўдны цуд, кажа Гаршанёв. Тут песни гучать деликатней и монументальней. А еще есть отчуванне паветра и полету. У основе лежит мелодия, а головная дзеючая особа – симфоничный оркестр. Гэта свято для нас. Феерия. Я улюблены у гэтай аранжировки. Сапраўды, сам гурт Кукрыніксы симфоничны по своей сутности. Бо у основе его материалу лежит готичная эстетика, вельми органичная для таких аранжировок. Протягиваем отрымлівать асалоду, вяртаемся на концерт.

0: тебя, одного тебя, одного тебя.
1: Рок-лайф по-русски.
2: Рок-лайф по-русски. Алексей Харшанёв, Кукрыніксы. Наследие. Концерт с симфоничным оркестром. Гурт Кукрыніксы стал одной из самых знаковых групп на рок-сцене. Нават не глядячи на то, что Алексей Харшанёв распустил коллектив, их песни слухают, ведают и любят тысячи прихильников по всем свете. Коли люди прониклися этой творчестью, коли знайшли в этом нечто свое, аккуратно дыхают на его, як на свечку, значит, это магия. Так казал музыкант. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по жити только якостная музыка.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Любыя фінансавыя справы патрабуюць парадку, у тым ліку і выканання юрыдычных абавязкаў. Сёння пагаворым пра дагавор пазыкі. Часта грамадзяне пазыку грошай афармляюць распіскай, якую і лічаць асноўным дакументам. Але яна не вельмі эфектыўная, бо ўсяго толькі адлюстроўвае факт перадачы грошай. Дагавор жа змяшчае ўсе патрэбныя ўмовы і абавязацельствы бакоў. І ён засведчаны нотарыусам. Як пазбегнуць непрыемных момантаў і скласці правільна такі дакумент, расказвае нотарыус Мінскай гарадской нотарыяльнай акругі Карына Фяткович.
2: Дагавор займа – это дагавор, по которому одна сторона, займодавец, передает другой стороне, заемщику, деньги в белорусских рублях, а последняя сторона, то есть заемщик, обязуется вернуть эту же сумму денег в определенный срок. Для оформления договора займа обращаются лица с паспортами, называют нотариусу сумму, которая подлежит займу, нотариус денежные средства не проверяет, деньги к нотариусу брать с собой не нужно. Если простые физлица между собой не родственники, то займ может осуществлен только в белорусских рублях. Если же заемщик и заимодавец между собой близкие родственники, они могут заключать займы в любой валюте без ограничений. А юридические лица и ИП, у них есть 23 апреля настоящего года некоторые изменения в их деятельности, то есть юрлица и ИП не могут давать займы физическим лицам, но есть исключение, касаемо юрлиц, они могут предоставлять денежные займы своим работникам при наличии заключенного трудового договора, а ИП могут выдавать, соответственно, тоже ИП займы. Физическим лицам они выдавать такие займы не могут. А юрлица могут выдавать займы физическим лицам только если у них на это есть определенного рода лицензия.
1: Так само варто ведать, какие умовы можно прописать у договоры пазыки и як адлюстраваць у ім усе факты и умовы.
2: В договоре займа прописывается обязательно сумма займа и срок возврата, то есть не позднее какой даты необходимо, чтобы вернули деньги. Также обязательно, чтобы указано было место исполнения обязательства, то есть место, где будет возвращаться займ, то есть город, как правило, это указывается. Если мы говорим про город Минск, чаще всего указывает, возврат займа будет в городе Минске осуществляться. Еще в договоре займа можно предусмотреть проценты за невозврат займа. То есть за каждый день просрочки, допустим, будет определенный процент по займу. Минимальной суммы нет. Тут на усмотрение каждого может быть заключен договор займа в любой сумме абсолютно. Это круглая сумма или с копейками и так далее, абсолютно неважно. Есть ограничения по законодательству касаемо некоторых займов, и там сумма займа не может превышать 15 тысяч базовых величин в день удостоверения займа. Что касаемо срока возврата займа и каких суммах это будет, все тут на усмотрение сторон. Можно прописать в договоре займа, что есть какой-то определенный график возврата, то есть там каждый месяц нужно возвращать определенную сумму, каждый год и так далее. Можно просто указать финальную дату, когда должен быть возвращен займ, но допустить просто по тексту договора, что возврат займа может быть частично либо единоразовой суммой. Здесь на усмотрение сторон.
1: Нотариальное оформление договора пазыки дает важные плюсы.
2: Преимущество договора займа через нотариуса заключается как раз-таки в возможности совершать потом надпись нотариуса на таком договоре. Если заключается договор займа между физлицами по расписке либо по простой письменной форме, в случае невозврата займа обращаться необходимо будет в суд. Все больше любят нотариальное удостоверение, потому что нотариус на приеме проверяет личности граждан, проверяет дееспособность граждан, рассказывает про все правовые последствия заключения данной сделки и удостоверяет договор. И в случае уже невозврата займа, заимодавец может обратиться к нотариусу за учинением исполнительной надписи нотариуса. И уже данная надпись подлежит исполнению органами АПИ, то есть орган принудительного исполнения. И там уже вступают наши органы АПИ в работу, то есть они взыскивают по наши надписи нотариуса исполнительные.
1: И еще один нюанс.
2: Договор займа может быть изменен именно в части срока возврата займа. Поменять сумму займа, к сожалению, нельзя. Это будет уже новый договор займа. Но если вы понимаете обе стороны, заемщик и заимодавец, что к определенной дате, которую вы определили договору, вы это не сможете сделать, исполнить данные обязательства, можно прийти к нотариусу по взаимному согласию, сделать доп. Соглашение к договору займа и продлить срок возврата займа. Конечно, чтобы избежать всех возможных нюансов и знать все правовые последствия заключаемой сделки и возможность потом его исполнения, лучше обратиться сразу к нотариусу на консультацию.
1: Договор пазыки спыняется, коли баки цалком выканали свои обязательства по им.
0: Правовое поле. Зроблено для тебя. Радио.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт на радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Американский гурт Silent Theory – это выдатный приклад того, как сучасный гурт может взлететь на вершине чартов дякуючи одному вирусному треку. Их хит Fragile Minds стал соправдным интернет-феноменом, але мало кто ведает, что гурт амаль не трапил на великие лейблы, бо яны были занадто незалежными. Фанатам так сподобался их гук, что яны почали активно використовывать треки гурта у аматорских видео на ютюбе и фанатских клипах. Гэтая хваля народной любви примусила музычных продюсеров звернуть увагу. Фактично не радио и не телебачення, а звычайные фанаты зрабили их зорками, делившися их музыкой у соцсетках. Гурт дагэтуль заховывая гэтую особливую сувязь со своей аудиторией. Слухаем их могутный хит Silent Theory – Fragile Minds.